Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Какой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вслед за Минобороны, МИД России призвал власти зарубежных стран заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Уточняется, что наш МИД направил уже иностранным дипмиссиям и представительствам международных организаций документ на эту тему. Это все из-за угроз киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. В ответном российском официальном документе подчеркивается, что призыв заранее эвакуироваться из Киева связан с неизбежностью ответного удара по украинской столице в случае реализации Украины своих планов. Исходной точкой в этой теме, вообще, напомню, стал анонс лично от украинского лидера, который сообщил, что над Парадом Победы в Москве 9 мая пролетят его дроны. Ко Дню Победы активизировались мошеннические схемы, прежде всего против пожилых людей по всем регионам, включая ветеранов войны, и связано это с темой якобы выплат к празднику. Одна из самых опасных уловок перед этим 9 мая – поддельные сайты, которые обещают от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко Дню Победы для ветеранов или родственников участников СВО. Не верьте и не переходите на эти сайты, рекомендуют эксперты по кибербезопасности. Кроме того, еще в преддверии праздника аферисты активно распространяют сейчас вредоносные открытки поздравления. Тут рекомендация не открывать ссылку в такой присланной открытке, тем более, если она приходит в электронном виде через мессенджер. Ну и третья массовая мошенническая схема к празднику сейчас – это предложение с огромными дисконтами или внезапные благотворительные сборы перед 9 мая, которые тоже могут быть обманом. На вокзалах двух крупнейших городов страны начали работать автономные роботы-уборщики. Как сообщили в РЖД, по этому поводу умную технику применяют теперь для уборки внутренних помещений Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского вокзалов Москвы, а также Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Железнодорожники сообщили, что эти роботы-уборщики, которые теперь у них есть, умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь, строить карту помещения любого вокзала, прокладывать маршруты, фиксировать степень загрязнения, а еще объезжать препятствия, самостоятельно возвращаться на подзарядку, выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. При этом производительность, на самом деле, что любопытно, роботов-уборщиков, которые трудятся на вокзалах, пока двух крупнейших только российских городов, конечно, человеку и не снилось. На одном заряде они убирают до 2000 квадратных метров в час. Вслед за Москвой и Петербургом, сообщается, далее умные роботы-уборщики будут запускаться на вокзалах всех мегаполисов в стране. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня четверг, 7 мая. Знаки огня. Неожиданное событие или новость может добавить вам энергии. Овны, львы и стрельцы. Присмотритесь внимательнее к тому, что считали второстепенным. Сегодня вы сможете сделать все. Знаки Земли. Хорошее время, чтобы дать другу своевременную рекомендацию. Тельцы, девы и козероги. В будущем это укрепит ваши отношения. Знаки воздуха. Вы сможете найти практическое применение одной из своих идей, которую раньше считали просто мыслями вслух. Близнецы, весы и водолеи. Не бойтесь нового. Знаки воды. Стоит быть осторожнее с обещаниями, данными в спешке. Раки, скорпионы и рыбы. Лучше взять паузу на размышления. Всем удачного четверга.
0: Утро на семи холмах.
2: I could stay awake just to hear.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Россияне смогут сохранять номер своего мобильного телефона при переезде в другой регион, и это будет начиная с сентября. Сейчас, для сравнения, в этом случае звонки абонентам нового региона выходят дороже. А вот новация, сообщается, позволит без смены номера переходить на местный тарифный план. И также сохранять номер можно будет при смене оператора связи. Это будет актуально, если в новом регионе будет отсутствовать сеть оператора прежнего. Ожидается, что новинка повысит удобство услуг связи и усилит конкуренцию в этой сфере. Ну и для межрегионального переноса номера по механике абоненту надо будет подать заявление своему оператору связи. А сделать это можно будет лично или дистанционно через сайт оператора или через базу данных перенесенных номеров или через госуслуги. Автовладельцам следует иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе мобильного интернета. Это особенно важно сейчас, на майские в том числе. В Союзе автостраховщиков уточнили, что из-за ограничений сотрудник ГАИ просто не сможет проверить полис в своем служебном интернет-сервисе. И в этой ситуации как раз распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать на дороге, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Поэтому такую распечатку иметь желательно. Кроме того, у водителя всегда, также напоминают страховщики, должны быть контакты страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию. Новость, которая появилась накануне, что авиакомпании у нас в стране, включая крупнейшего перевозчика Аэрофлот, ужесточают правила провоза пауэрбанков для пассажиров, на самом деле не новость. Эксперты в этой сфере дали тут же пояснение, что нормы эти поменялись вообще-то еще в январе. А сейчас, перед просто массовым туристическим сезоном, наши авиакомпании лишь напомнили об этом. Пауэрбанки надо везти только в ручной кладе. Их нельзя размещать на багажных полках, но можно в кармане кресла перед собой. Это чтобы среагировать, если что, в случае возгорания. Нельзя использовать для зарядки гаджетов при взлете и посадке. И еще важно, салон позволит сейчас брать только пауэрбанки удельной мощности литий-ионных батарей не выше 100 Вт/час. И один пассажир при этом может перевозить не более 2 пауэрбанков в самолетах по нашей стране. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи!
0: Радио 7.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Отличительная особенность персоны – идеально очерченные густые брови. В индустрии моды их называют соболинами. Они настолько узнаваемы, что стали бьюти-стандартом для целого поколения. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Абсолютно все желающие на стороне смогут сохранять номер своего мобильного телефона при переезде в другой регион, и это начнет действовать с сентября. Сейчас для сравнения. В этом случае, как правило, звонки абонентам нового региона выходят человеку всегда дороже, а вот новация позволит сообщаться без смены номера, переходить на местные тарифные планы. И также сохранить номер можно будет еще при смене оператора связи, если в новом регионе сеть прежнего оператора просто отсутствует. Ожидается, что вот такая новация повысит удобство услуг связи для граждан и заодно усилит конкуренцию в этой сфере среди компаний. Для межрегионального переноса номера по практике абоненту надо будет подавать заявление своему оператору связи, и можно будет это сделать лично или дистанционно через сайт оператора или через базу данных перенесенных номеров или через портал госуслуг. Правительство утвердило концепцию развития пригородного ЖД-транспорта у нас в стране сразу до 35 года. Очень важный, очень интересный документ. Таким образом, получается, сразу на десятилетие вперед уже понятно, что поменяют и что добавят в плане пользования электричками по России. Если из самого главного, то на железной дороге государство поставит 7 тысяч новых вагонов, полностью обеспечит в любой точке страны продажу билетов на электричке в цифровом электронном виде, внедрят современные системы контроля оплаты проезда. Таким образом, будут вводить полную цифровизацию на пригородном ЖД-транспорте абсолютно по всем регионам. Ну и в целом, как уточнили в Минтранспорта, новая вот эта концепция, утвержденная уже до 35 года, затронет все аспекты развития пригородного железнодорожного сообщения в России, начиная от обновления электричек вплоть до туристических направлений. Водителям собираются разрешить возвращать деньги за ОСАГО. Центробанк, потому что предложил поменять правила по автогражданке в этом плане, и в частности это коснется случаев, когда водитель купил автополис заранее, а потом решил от него отказаться еще до начала действия договора. Сейчас просто деньги в такой ситуации даже не возвращаются вообще, даже если сама страховка еще не начала работать. А вот в перспективе, согласно решению Центробанка, и как пояснили теперь во Всероссийском союзе автостраховщиков, при таком возврате денег с водителя могут только удержать 22% от уплаченного, потому что это расходы страховщика и обязательное отчисление. Документ о грядущем возврате денег за неиспользованный автополис уже опубликовали для ознакомления, для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это обязательный, необходимый этап перед тем, как далее новацию будут утверждать. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: У объекта была необычная анатомическая особенность. Лишний 33-й зуб. Персона удалила его и теперь щеголяет безупречной улыбкой. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Россияне смогут сохранять номер своего мобильного телефона при переезде в другой регион, и это будет начиная с сентября. Сейчас, для сравнения, в этом случае звонки абонентам нового региона выходят дороже. А вот новация, сообщается, позволит без смены номера переходить на местный тарифный план. И также сохранять номер можно будет при смене оператора связи. Это будет актуально, если в новом регионе будет отсутствовать сеть оператора прежнего. Ожидается, что новинка повысит удобство услуг связи и усилит конкуренцию в этой сфере. Ну и для межрегионального переноса номера по механике абоненту надо будет подать заявление своему оператору связи. А сделать это можно будет лично или дистанционно через сайт оператора или через базу данных перенесенных номеров или через госуслуги. Автовладельцам следует иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе мобильного интернета. Это особенно важно сейчас, на майские в том числе. В Союзе автостраховщиков уточнили, что из-за ограничений сотрудник ГАИ просто не сможет проверить полис в своем служебном интернет-сервисе. И в этой ситуации как раз распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать на дороге, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Поэтому такую распечатку иметь желательно. Кроме того, у водителя всегда, также напоминают страховщики, должны быть контакты страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию. Новость, которая появилась накануне, что авиакомпании у нас в стране, включая крупнейшего перевозчика Аэрофлот, ужесточают правила провоза пауэрбанков для пассажиров, на самом деле не новость. Эксперты в этой сфере дали тут же пояснение, что нормы эти поменялись вообще-то еще в январе. А сейчас, перед просто массовым туристическим сезоном, наши авиакомпании лишь напомнили об этом. Пауэрбанки надо вести только в ручной кладе. Их нельзя размещать на багажных полках, но можно в кармане кресла перед собой. Это чтобы среагировать, если что, в случае возгорания. Нельзя использовать для зарядки гаджетов при взлете и посадке. И еще важно, салон позволит сейчас брать только пауэрбанки удельной мощности литий-ионных батарей не выше 100 Вт/час. И один пассажир при этом может перевозить не более 2 пауэрбанков в самолетах по нашей стране. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: Говорим правильно. На Радио 7 предлагаем пройти тест за 5 секунд. Правильно ли говорить «займи мне денег»? Рассказывает эксперт-филолог Владимир Пахомов.
1: «Займи мне денег» — это очень частая ошибка. Спрашивают нередко. Может быть, теперь так уже правильно? Нет, нормы не менялись. По-прежнему верно. Занять у кого-то — это взять деньги на время взаймы. Одолжить кому-то — это дать в долг. Поэтому, если вы просите дать вам в долг денег, нужно говорить «одолжи мне» или «дай мне взаймы». То есть можно занять у кого-то, но одолжить кому-то. Мы просим денег, мы говорим «одолжи мне столько-то», «дай мне взаймы». Но вот это действие мы можем описать так: «я занял у кого-то столько-то денег». Сложное место, слова эти часто путают, даже очень грамотные люди, но будем стараться этого не делать.
0: «Говорим правильно» на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Несмотря на банковскую популярность у граждан в последние годы, в плане высоких процентов по вкладам прежде всего, эта весна показала очень интересный момент. Убыточными стали уже 20% российских банков. Это свежие официальные данные от ЦБ. И с начала года, причем число таких финансовых организаций по регионам увеличилось с 34 до 60. Да, в основном это небольшие банки, чья совокупная доля в этой сфере всего лишь 1%. Но, с другой стороны, ситуация реально, отмечают эксперты, грозит уходом слабых банков и снижением, соответственно, конкуренции. В ЦБ уточнили, что причина происходящего в том, что очень многим клиентам сложно сейчас обслуживать долги, которые люди брали под высокие проценты. И вот в этих условиях крупные банки остаются прибыльными, а мелкие испытывают проблемы. Как итог, каждая пятая финансовая организация у нас в стране сейчас в убытках. Автовладельцам следует иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе мобильного интернета. Это особенно важно на ближайшие майские, в том числе в Союзе автостраховщиков уточнили на этот счет. Из-за ограничений сотрудник ГАИ не сможет прямо на трассе проверить полис в своем служебном интернет-сервисе. И в этой ситуации распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Поэтому такую распечатку иметь желательно как минимум. Кроме того, у водителя всегда, что особо опять же важно при ограничениях связи, должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно с дороги сообщить о ДТП или получить консультацию страховщика. Анонсированный запуск прямых чартерных рейсов между Россией и Малайзией отложили из-за отсутствия заказов от туристического сектора. Вот такая формулировка. Как сообщили в Минтранспорта, авиакомпания Red Wings, которая базируется в аэропорту Домодедово около Москвы, все еще ведет переговоры с туроператорами для установления конкурентных цен на туры в Малайзию. А параллельно еще идет финализация общей работы по аккредитации нашей авиакомпании с малайзийскими властями. Сначала, просто напомню, это государство вообще-то рассчитывало запустить прямые авиарейсы в Россию еще до конца 2025 года. Затем начало полетов перенесли на первое полугодие 2026. И вот теперь чартеры между Россией и Малайзией переносят снова, причем пока без уточнения даже по конкретным датам. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект очень гордится своими албанскими корнями. Персона получила гражданство этой страны в качестве почетного гостя и организовала там международный музыкальный фестиваль. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Россияне смогут сохранять номер своего мобильного телефона при переезде в другой регион, и это будет начиная с сентября. Сейчас, для сравнения, в этом случае звонки абонентам нового региона выходят дороже. А вот новация, сообщается, позволит без смены номера переходить на местный тарифный план. И также сохранять номер можно будет при смене оператора связи. Это будет актуально, если в новом регионе будет отсутствовать сеть оператора прежнего. Ожидается, что новинка повысит удобство услуг связи и усилит конкуренцию в этой сфере. Ну и для межрегионального переноса номера по механике абоненту надо будет подать заявление своему оператору связи. А сделать это можно будет лично или дистанционно через сайт оператора или через базу данных перенесенных номеров или через госуслуги. Автовладельцам следует иметь при себе бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе мобильного интернета. Это особенно важно сейчас, на майские, в том числе. В Союзе автостраховщиков уточнили, что из-за ограничений сотрудник ГАИ просто не сможет проверить полис в своем служебном интернет-сервисе. И в этой ситуации как раз распечатанный полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать на дороге, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Поэтому такую распечатку иметь желательно. Кроме того, у водителя всегда, также напоминают страховщики, должны быть контакты страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию. Новость, которая появилась накануне, что авиакомпании у нас в стране, включая крупнейшего перевозчика «Аэрофлот», ужесточают правила провоза пауэрбанков для пассажиров, на самом деле не новость. Эксперты в этой сфере дали тут же пояснение, что нормы эти поменялись вообще-то еще в январе. А сейчас, перед просто массовым туристическим сезоном, наши авиакомпании лишь напомнили об этом. Пауэрбанки надо везти только в ручной кладе. Их нельзя размещать на багажных полках, но можно в кармане кресла перед собой. Это чтобы среагировать, если что, в случае возгорания. Нельзя использовать для зарядки гаджетов при взлете и посадке. И еще важно, салон позволит сейчас брать только пауэрбанки удельной мощности литий-ионных батарей не выше 100 ватт-час. И один пассажир при этом может перевозить не более двух пауэрбанков в самолетах по нашей стране. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи!
0: Радио 7.

0: «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой, вашим личным консультантом по современному этикету на Радио 7.
1: Здравствуйте. Культурный отдых нередко подразумевает посещение музеев. Это замечательный вариант времяпрепровождения. Чтобы после такого культпохода остались только положительные эмоции, стоит соблюдать несколько правил этикета. Вот они. Если вы пришли в музей с зонтом, походным рюкзаком или дорожной сумкой, лучше эти вещи оставить в гардеробе. Во время экскурсии по музею нежелательно жевать бутерброд или открывать бутылки с сильно газированными напитками. Если в зале музея стоит скамья или диванчик, это не означает, что их можно использовать как дома, развалиться и достать чипсы. Все же это общественное пространство, и вести себя здесь нужно с уважением к окружающим. Очень желательно рассказать детям о правилах поведения в музее, чтобы не приходилось потом постоянно на них шикать и одергивать их руки от картин и экспонатов. Не стоит нарушать личное пространство других посетителей. Лучше подождать, пока место возле шедевра освободится, и вы сможете полноценно насладиться искусством, никому не мешая. Логично, что и задерживаться слишком долго у экспоната не стоит. Это ведь не ваша личная коллекция. Желающих полюбоваться немало. И к самому актуальному в последнее время вопросу. Что важнее, посмотреть на Мону Лизу или сфотографировать ее? Сфотографировать шедевр или себя на его фоне? Каждый отвечает на эти вопросы для себя сам. Но в идеале помнить, что наслаждение красотой и творчеством обычно происходит без суеты и спешки, без конфликтов с другими посетителями и без бесконечных селфи на фоне каждого произведения искусства. Сегодня это уже больше похоже на дурной тон. Хотя это не точно. Но точно одно. Получать самому эстетическое удовольствие от созерцания шедевров и не мешать в этом другим – это и есть хорошие манеры.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня четверг, 7 мая. Знаки огня. Неожиданное событие или новость может добавить вам энергии. Овны, львы и стрельцы. Присмотритесь внимательнее к тому, что считали второстепенным. Сегодня вы сможете сделать все. Знаки земли. Хорошее время, чтобы дать другу своевременную рекомендацию. Тельцы, девы и козероги. В будущем это укрепит ваши отношения. Знаки воздуха. Вы сможете найти практическое применение одной из своих идей, которую раньше считали просто мыслями вслух. Близнецы, весы и водолеи. Не бойтесь нового. Знаки воды. Стоит быть осторожнее с обещаниями, данными в спешке. Раки, скорпионы и рыбы. Лучше взять паузу на размышления. Всем удачного четверга.
0: Утро на семи холмах.

0: Что должен делать настоящий герой? Let me be your hero. Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? I can be your hero, baby. Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В стране начнут скоро аннулировать водительские права за отказ от медосвидетельствования. Произойдет это с марта в новом году, когда расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Сообщается, что по правилам, которые, допустим, есть сейчас, если у водителя в процессе обязательного периодического медосмотра выявят признаки заболевания, когда управлять автомобилем противопоказано, то направят его на обследование, лечение, а при подтверждении диагноза на внеочередное медосвидетельствование. А вот согласно изменениям, которые вступят в силу с марта в новом году, если водителю придет уведомление пройти такое медицинское освидетельствование, надо будет это обязательно сделать в течение 3 месяцев. Если нет или не успеть, то права такого водителя сразу станут недействительными и их просто автоматически аннулируют. Новость, которая появилась накануне, что авиакомпании российские, включая крупнейшего перевозчика «Аэрофлот», ужесточают правила провоза пауэрбанков для пассажиров, на самом деле не новость. Эксперты тут же дали важные пояснения, что эти нормы вообще-то поменялись еще в январе, а сейчас, перед массовым туристическим сезоном, наши авиакомпании просто об этом напомнили пассажирам. Пауэрбанки надо везти только в ручной кладе, их нельзя размещать при этом на багажных полках, но можно в кармане кресла перед собой, в салоне самолета, это чтобы в том числе быстро среагировать в случае возгорания. Нельзя использовать для зарядки гаджетов при взлете и посадке их. И еще важно, в салон позволяют теперь брать только пауэрбанки, удельная мощность литий-ионных батарей, у которых не выше 100 ватт в час. И один пассажир при этом может перевозить в самолете не более 2 пауэрбанков. Где по стране после майских резко подешевеют отели? Уже сейчас сообщили сервис-агрегаторы и говорят, в таких городах, как Суздаль, Ярославль, Рыбинск, Краснодар, Мурманск, Владимир, падение по стоимости в местах размещения может составить треть и даже больше. На четверть снизится стоимость проживания в Коломне, Выборге, Пятигорске, Казани. Почти не изменя цены, лишь самые-самые популярные у туристов направления, в том числе Сочи, Зеленоградск, Архыск, Петербург. При этом в некоторых городах гостиницы не повышали цены даже на праздники, а все из-за упавшего где-то процентов на 15 спроса. Аналитики объясняют это не только жесткой конкуренцией с дешевеющими зарубежными направлениями, но и поясняют это короткими выходными. Как сообщили сами отельеры, вообще эти майские для них оказались совсем не радужными. Просадку по желающим съездить на праздники по стране показывают абсолютно сейчас все ключевые направления. Вот, как говорят эксперты, еще один пример, когда в том числе отпугивает граждан от поездки по стране невыгодное расположение по календарю майских каникул. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Любимый символ объекта – бабочка. Она носит украшения, платья и даже принты с этим насекомым. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: 4 единицы. Код 495. 235 4 единицы. Сайт estofilter.ru.
1: В музее АЗ рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева позволяет каждому создать собственную экспозицию. Вас ждут концерты, спектакли и образовательные программы. В музее АЗ встречи с искусством становятся незабываемыми. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20. 12+. Радио

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. Вот что ждет нас в кино на этой неделе. В повторный прокат выходит легендарный боевик «На гребне волны». Таинственная банда в масках президентов совершает дерзкие ограбления. Молодой агент ФБР внедряется в группировку, но неожиданно для самого себя осознает, что вернуться к нормальной жизни уже не сможет. Это стильное и динамичное кино даже спустя 30 лет смотрится на одном дыхании. Также на экранах появится семейная фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Семья переезжает из города в деревню, и пока папа осваивает огород, младшая дочь находит в лесу огромное дерево. Она взбирается на его верхушку и оказывается в сказочном королевстве. Это добрая история о том, что в мире есть вещи гораздо более интересные, чем гаджеты и социальные сети. А для любителей пощекотать нервы в прокат выходит хоррор «Хокум». Писатель приезжает в старую ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в этом месте, по слухам, обитает ведьма. С приближением ночи герою предстоит столкнуться с тайнами прошлого, которые раскрывают зловещую природу этого уединенного уголка.
0: «Синематека» на Радио 7.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Вслед за Минобороны МИД России призвал власти зарубежных стран заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Уточняется, что наш МИД направил уже иностранным дипмиссиям и представительствам международных организаций документ на эту тему. Это все из-за угроз киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. В ответном российском официальном документе подчеркивается, что призыв заранее эвакуироваться из Киева связан с неизбежностью ответного удара по украинской столице в случае реализации Украины своих планов. Исходной точкой, напомню, в этой теме стал анонс лично от украинского лидера, который сообщил, что над Парадом Победы в Москве 9 мая пролетят его дроны. Все желающие смогут сохранять номер своего мобильного телефона при переезде в другой регион, и это будет начиная с сентября. Сейчас для сравнения, в этом случае звонки абонентам нового региона человеку выходят дороже, а новация позволит без смены номера переходить на местные тарифные планы. И также сохранить номер можно будет при смене оператора связи, если в новом регионе сеть прежнего оператора просто отсутствует. Ожидается, что новинка это повысит с осени удобство услуг связи и усилит конкуренцию в этой сфере. Для межрегионального переноса номера абоненту надо будет только, если по механике, подать заявление своему оператору связи. Это можно будет делать лично или дистанционно, через сайт оператора или через базу данных перенесенных номеров или через портал госуслуг. Водителям собираются у нас в стране разрешить возвращать деньги за ОСАГО. Центробанк предложил изменить правила по автогражданке. И в частности, это коснется случаев, когда человек купил автополис заранее, а потом решил от него отказаться еще до начала действия договора. Просто сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются вообще, даже если сама автостраховка еще не начала работать. А вот в перспективе, по предложению Центробанка, часть уплаченной суммы можно будет человеку обратно получить. Как уточнили в Союзе автостраховщиков, при таком возврате денег с водителя могут удержать только 22% от уплаченного, потому что это расходы страховой компании и обязательное отчисление. Документ о грядущем возврате денег за неиспользованный полис ОСАГО уже есть для ознакомления и для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. А это важный этап перед тем, как далее новацию будут утверждать. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Что должен делать настоящий герой? Let me be your hero. Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? I can be your hero, baby. Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 12 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Имя объекта в переводе с албанского означает «я люблю». В начале карьеры персона планировала использовать псевдоним, но в итоге именно имя стало ее визитной карточкой. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на радио 7. Реклама.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7.
1: Радио 7.

0: Kiss.
1: Тайная персона. Радио 7.
2: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект славится своими бесконечными ногами и энергичной походкой. Это неудивительно, ведь персона в начале своей карьеры работала моделью. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Что должен делать настоящий герой? Let me be your hero. Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? I can be your hero, baby. Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». С 10 и 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Персона разработала новые правила, которые стали настоящей инструкцией о том, как вести себя после расставания. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Объявленное Россией перемирие будет действовать завтра и в День Победы, то есть 8 и 9 мая. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии праздника на фоне террористических угроз со стороны Киева. Он отметил, что Владимира Путина охраняют столько же тщательно, сколько глав государств во всем мире. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Бессмертный полк в этом году в очном формате пройдет в ряде стран, где проявляют к нему интерес. В России он пройдет в электронном формате. Цифровое шествие героев Великой Отечественной начнется в 12 часов по московскому времени. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса. Об этом пишет Reuters. Банк намерен разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка. Остальные активы планируется продать частному инвестору из Арабских Эмиратов. Стоимость сделки не раскрывается. В Юникредит ожидают, что она улучшит показатель достаточности капитала примерно на 35 базисных пунктов. При этом после продажи Юникредит ожидает удар по доходам в размере на 3 до 3,5 миллиардов евро. Дивидендная политика и программа обратного выкупа акций по заявлению Юникредит не изменятся. МИД призвал граждан с осторожностью относиться к интернет-объявлениям о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Речь идет о вакансиях в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса. Зачастую заказчиками такой рекламы являются транснациональные преступные сообщества. Министерство также сообщило, что 5 мая, благодаря совместной работе посольства России в Мьянме, МВД и местных властей, две россиянки были переданы сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для возвращения в Россию. Их освободили из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы. А Мальдивы в это время предложили россиянам значительные скидки на летний сезон на фоне снижения турпотока из стран Европы. Как сообщили в ассоциации туроператоров, сезонное падение стоимости является привычной практикой для курорта. Однако в этом году на ценообразование дополнительно повлиял геополитический фактор. Средний размер дисконта на проживание сейчас составляет от 20 до 40%.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, с праздником нас. Получается так, да. День на радио, на календаре, и смею уверить, к этой дате имеет отношение каждый, кто сейчас слушает Радио 7. Ну, потому что без вас, друзья мои, никакого смысла в радио быть не может в принципе. Так что спасибо, что с нами. Троекратное ура, виват Попов и вот это вот все. Ну, а коли вечер сегодня праздничный, то и провести его предлагаю с настроением соответствующим моменту. А тем временем в столице уже 4 минуты 6 пополудня. Готовимся подвести черту под предпоследним рабочим днем на неделе. И в этом часе мы услышим не только лучшую музыку на все времена, но еще и очередную историю о ком-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Это случится ближе к 40-й минуте, как всегда. Ну а пока же всем привет, и пусть этот вечер на семи холмах обязательно будет добрым. Всем привет!

Нет, персона, конечно, тайная, но уверен, от ваших чутких ушей никто из артистов не скроется. Сегодня на протяжении дня наш связной озвучил 7 особых примет подозреваемого звезды мирового масштаба. Ну и, надеюсь, вы услышали подсказки и догадались, о ком сегодня шла речь. Ну а если действительно так, предлагаю не держать это в себе. Ни в коем случае. Прямо сейчас отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Я читаю 7-е сообщение с верным ответом, и его обладателю достанется не подарок, а просто откровенный восторг. Во-первых, набор детективных книг от издательства «Эксмо». Ну и, конечно, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7», брендированный свитшот. Ну а тем временем в столице 17 часов 11 минут и 59 секунд, и именно с этого момента отсчитываю 7-е сообщение с правильным ответом. Удачи!

0: go to number one. Тайная персона. Радио 7.
1: Ну что ж, пришло время срывать покровы с таинственных незнакомцев, с артистов. А делать это мы будем с помощью Вячеслава из Новосибирска. Привет, Новосибирск, всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 92.8. Ну и наш победитель Вячеслав. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, поздравляю вас. Вы учитесь на втором курсе на геодезиста. Я ничего не путаю, правильно?
2: Верно.
1: Отлично. Ну и скажите, пожалуйста, а Радио 7 помогает вам в учебе или наоборот? Все вот наши эти игрища, они вас отвлекают от гранит науки.
2: В свободное время я слушаю Радио 7. Во время учебы я не слушаю.
1: Ну, знаете, это говорит исключительно о вашем хорошем вкусе и еще о знании наших артистов. Скажите, пожалуйста, кто же был тайной персоной сегодня?
2: Сегодня была Дуа Липа.
1: А с первой подсказки догадались? Или несколько послушали?
2: Не сразу. Вот была подсказка про перевод с какого-то языка, я не помню. В переводе означает «дуа».
1: Ну, действительно, албанские корни, они дают о себе знать, да, и в имени в том числе. Но, тем не менее, поздравляю, ваш правильный ответ прилетел 7-м, и вам достается набор детективных книг от издательства «Эксмо». И, конечно, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7». Безмерно стильный брендированный свитшот. Поздравляю вас. Вот, знаете, такой прекрасный, на мой взгляд, подарок к Дню Радио нашим радиослушателям. Вдвойне приятно вручить именно сегодня. И с вашего позволения, если не против, Вячеслав, послушаем Дуа Липу.
2: Давайте, с удовольствием.
1: Отлично, спасибо вам, что с нами. Ну и прямо сейчас, как обещал, Дуа Липа на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Когда отец оказался в тюрьме, а семья на грани выживания, ему пришлось пойти работать на фабрику. И это в 12 лет на минуточку. Будущее тогда казалось беспросветным. И никто не мог представить, что именно этот ребенок когда-нибудь станет самым знаменитым литератором Англии. Сегодня в фокусе нашего внимания Чарльз Диккенс. Несмотря на свои трудовые будни рабочего человека, Чарльз чудом успел выучиться. Далее он работал писцом в адвокатской конторе, потом репортером и стенографистом в парламенте. Каждый день Диккенс видел бедные кварталы, фабрики, ночлежки, и все это потом ляжет в основу его книг. И в первом же своем крупном произведении, в посмертных записках Пиквинского клуба, литератор язвительно высмеял флитскую долговую тюрьму. Многие считают, что именно острая критика Диккенса помогла в итоге закрыть это позорное учреждение. Ну а потом вышла «Рождественская песнь в прозе». Сегодня эту повесть часто воспринимают как уютную и праздничную. Но тогда, в 1843-м, это был настоящий удар по социальной системе. Писатель подчеркнул, что она, система, заботится только о богатых и равнодушно относится к бедным. И снова Диккенс попал в цель. После выхода книги вспыхнули жаркие дебаты, в результате которых упразднили несколько жестоких законов. Литератор хотел, чтобы его книги меняли мир. И они действительно поменяли. После Оливера Твиста и Николаса Никльби в Англии наконец-то начали говорить о нормировании детского труда. Писателя то превозносили до небес, то начинали нещадно ругать. Например, его обвиняли в излишней жесткости, а следом сразу же в чрезмерной сказочности. Но Диккенс продолжал писать так, как считал нужным. Он прошел путь от мальчика, клеившего этикетки на ваксу, до человека, заставившего всю Англию по-новому посмотреть на обездоленных. Именно поэтому его книги до сих пор живут в каждом доме. Чарльз Диккенс. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.

0: А вот, между прочим, Риана, которую на Радио 7 только что послушали, усиленно призывает всех и каждого сиять как медный тазик, ну, или хотя бы как бриллиант. Вот, собственно, предлагаю этим усиленно заняться. Все-таки день сегодня праздничный. Мне кажется, просто грех не сиять. Ну, и думаю, чем ближе окончание рабочего дня, тем более такой вариант вероятен. Не правда ли? Уже вон 17:48 в столице. Готовимся перевернуть предпоследнюю рабочую страницу на этой неделе. Ну, а вишенкой на торте уходящего часа будет доктор Албан. Да, та самая. Стоп-холодильник, стоп-морозильник, it's my life. Ну, а прямо сейчас Эния на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
8: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
9: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии вместе с новостями. Все как мы любим. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве. Помощник президента отметил, что глава государства сделает это как обычно. А перед парадом на Красной площади он встретит зарубежных гостей. Затем они вместе возложат цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В Минобороны ранее сообщили, что участие в параде 9 мая не примут воспитанники училищ и кадеты. Также во время торжественного мероприятия не будет представлена военная техника. Пройдут пешие колонны военнослужащих, также в праздники примут участие авиационные группы высшего пилотажа. Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, число сбитых с начала суток на московском направлении дронов составило 52. Первые из них были обнаружены и ликвидированы еще ночью около 3 часов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В связи с данной обстановкой столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно не принимали и не отправляли авиарейсы. В настоящее время на авиагавани, за исключением Внуково, работают в штатном режиме. В Шереметьеве начали тестирование системы идентификации пассажиров по биометрии. Она будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах соответствующим оборудованием. Инновационное решение позволит сотрудникам Шереметьева проводить цифровую идентификацию россиян на основе биометрических персональных данных, существенно ускоряя и упрощая процессы регистрации, предполетного досмотра и посадки на рейс. Сдать биометрические данные можно будет в аэропорту. Процедура займет не более 10 минут, отметили в пресс-службе авиагавани. Порция окрошки на квасе в этом году обойдется россиянам примерно в 145 рублей. Варианты с кефиром или минеральной водой будут стоить чуть больше – 170, почитали аналитики. Они проанализировали стоимость вареной колбасы, огурцов, редиса, картофеля, яиц, укропа, лука, сметаны. Ранее опрос показал, что 57% москвичей предпочитают квас в качестве заправки для окрошки. 16% выбирают кефир, а еще 14% столичных жителей признали, что не едят этот холодный. Холодный суп. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот, знаете, положа руку на сердце, скажу, что, как по мне, если окрошка, то обязательно на квасе. Ну, а если музыка, то обязательно музыка. Радио 7. 18.03 в столице. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Все-таки вечер четверга, знаете ли. Уже завтра, в это же самое время, мы на выходные уйдем. Причем выходные-то трехдневные. Ну, а сегодня тоже день не абы какой, а праздничный. День радио, друзья мои. С чем вас и позволите поздравить. Ну, а еще совсем скоро кого-то из вас обязательно буду поздравлять с победой в игре «Третий лишний». Так что дождитесь. Сегодня прекрасный подарок имеется. Вот кроме шуток, чуть позднее расскажу, на что играть изволим. Ну, а все о путешествиях и даже немного больше во второй половине часа нам расскажет наш тревел-эксперт, очаровательная Ольга Яковина. Ну, а пока же вернемся к музыке, с вашего позволения. И прямо сейчас Эрос Рамадзотти на Радио 7. Добрый вечер.

Сара Брайтман и Андреа Бочелли на Радио 7. Time to say goodbye. Или же время прощаться. Ну, надеюсь, что никто прощаться пока не собирается. Давайте оставаться вместе. Под лучшую музыку на все времена проводить этот вечер. Куда приятнее. Так что не отлучайтесь далеко. Тем более, что скоро будет возможность кому-то из вас подарок получить. Да, через несколько минут будем играть в третий лишний. Ну, а на кону сегодня два приглашения на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев». Собственно, эту постановку вы сможете увидеть уже 14 мая на сцене театра эстрады. Спектакль о любви, памяти и судьбе на фоне катастроф прошлого века. Так что, если хотите попасть на это, безусловно, событие, то прямо сейчас отправляйте абсолютно любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Я же традиционно отсчитаю седьмое, и с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня, между прочим, с нами играет человек, ну, важнейшей профессии. Серьезно, на проводе Елена из Москвы, которая работает мамой. Елена, здравствуйте, добрый вечер.
2: Елена. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Так, ну
2: алло.
1: Что ж, да, всех слышат, и я надеюсь, все у всех получится. Ну, Елена, я уверен, что мама — это профессия безмерно тяжелая, отдыхать-то вам некогда, наверное, да?
2: Да что вы. Часа полтора в сутки, точно,
1: вот.
2: Полные мои.
1: Эти полтора часа, точнее говоря, 2 часа 45 минут, плюс-минус. Надеюсь, у вас получится выделить 14 мая в Театре эстрады и посмотреть спектакль. Собственно, два приглашения на кону, а играть мы, знаете, по какой теме будем? Вот скажите, пожалуйста, какой у вас в школе был нелюбимый самый предмет?
2: Математика. Алгебра.
1: Ага. Ну, знаете, вот, а я думал, что вы скажете химия, и почему-то вот эту тему взял. Вы же не против, поиграем?
2: Да, конечно, что вы, химия, отлично.
1: А химию вы знаете, да?
2: Нет. Нет, мы поиграем.
1: Тогда играем втроем.
2: Не поиграть,
1: да. Да, втроем играть будем. Вы, я и женская интуиция. Скажите, пожалуйста, какое из трех слов, Елена, по вашему мнению, не является названием химического элемента тантал, астат или синклит?
2: Еще раз, первые.
1: Тантал, астат, синклит. Что лишнее? Что?
2: Первый не является.
1: А что же это такое? Угу. А что же это? Давайте разбираться. Что это, если не, простите меня, химический элемент?
2: Кто это? Стиль музыки в направлении.
1: Стиль музыки.
2: Причем?
1: А что-то? Давайте тогда пойдем сложным путем. Что тогда астат, по-вашему? Это химический элемент, да?
2: Ну, нет, это, скорее всего, не элемент, но какая-то химическая тоже история.
1: Ага. А синклит, что это?
2: Это 100 пудов элемент.
1: 100 пудов? Прям вот бесповоротно, да?
2: Да.
1: Ой, вы знаете...
2: Так, еще раз, первый и второй, повторить.
1: Тантал, астат. И синклит. Синклит.
2: Тогда астат давайте. Астат, отмена.
1: Астат отмена. Так вы меня запутали. Да. Вот, если честно, я даже прям потерялся. Елена, тантал, астат, синклит. Что лишнее? Что не химический элемент?
2: Синклит, давайте.
1: Синклит. Да вы знали, Этим словом называется собрание высокопоставленных персон. Ну, слава богу, я поздравляю, вы получаете два приглашения.
2: Ей-богу.
1: Конечно, это вы просто меня за нос водили. Ох уж эти женщины, да. Но, тем не менее, вы получаете два приглашения на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев». Все сможете увидеть 14 мая на сцене Театра Эстрады. Ну а мы вернемся к музыке. И далее в эфире Джей Ло. А прямо сейчас Джеймс Блант на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 7 мая отмечается Международный день планетариев. В этот день, в 1925 году, в Мюнхене заработал первый в мире кинотеатр с планетарием, свежеизобретенным проектором, который передавал на купольный потолок изображение реального, не статичного, а меняющегося звездного неба. В первом звездном кинозале можно было увидеть 4500 звезд, 5 планет Солнечной системы, Солнце и Луну, но исключительно стоя. Кресел в первом планетарии не запланировали. Сегодняшние планетарии – это уже, конечно, суперкомфортабельные залы с лазерными проекторами, стереоакустикой и поворотными креслами, которые меняют угол наклона. А современные научные звездные шоу впечатляют не меньше голливудских фильмов. В мире сегодня более 4000 планетариев. Из них почти полсотни в России. Есть в том числе очень необычные. Например, во Владикавказе планетарий располагается в бывшей персидской мечети. Во Владимире – в Николо-Кремлевской церкви. А питерский планетарий номер один занимает здание бывшего газгольдера. Его купол диаметром 37 метров внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Планетарий в эстонском Тарту меньше в 4 раза. Зато это единственный в мире сферический зал. И звезды здесь можно увидеть не только над головой, но и под прозрачным полом. А самый крутой эффект присутствия можно получить на иммерсивных шоу в Доренс Дом, открывшемся год назад в штате Аризона. Он дает картинку с разрешением в 4 раза выше, чем IMAX, и показывает звезды и планеты с беспрецедентной детализацией. А его программы позволяют пролететь через кольца Сатурна, погулять по Марсу или Венере, услышать пролетающую комету, покрутить в руках галактику и даже лично столкнуть две звезды. Для полного восторга не хватает разве что инопланетянина Рокки из проекта «Конец света». Но наверняка скоро и он там появится.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Моя любимая сияет, как звезда, и лучится, как сапфир. Вот такие слова только что Эд Ширан пропевал в эфире Радио 7. И, друзья мои, вот давайте не будем забывать о том, что пускай сапфир — это и камень, драгоценный камень, но, тем не менее, он безмерно хрупкий. Да и звезды во вселенских масштабах нет-нет, да и гаснут. Поэтому берегите свою любовь. Ну, мне кажется, как минимум, она этого стоит. Полегче с друг с другом, побережнее. Ну, а если еще и музыка Радио 7 будет звучать фоном в вашей жизни, то, уверен, отношениям мало что будет угрожать. Ну, а тем временем, без 10:07 пополудни в Москве и под занавес часа в эфире появится никто иной, как Джеймс Браун, а прямо сейчас Дезри на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. Вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Россия не отправляла гостям из других стран специальных приглашений на парад Победы в этом году. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что в прошлом году иностранные лидеры были приглашены на празднование 80-й годовщины Победы лично в связи с юбилейной датой. При этом сейчас многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая. Это президенты Белоруссии и Абхазии, лидер Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер-министр Словакии и глава Южной Осетии. По словам Ушакова, перед началом торжества Владимир Путин лично встретит иностранных представителей, после чего они направятся на Красную площадь. Парад пройдет как обычно, но без военной техники. Всплеск мошеннической активности зафиксирован в преддверии празднования Дня Победы. Злоумышленники звонят россиянам и сообщают о якобы денежных выплатах льготным категориям граждан, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, приуроченных к празднику. Под предлогом уточнения личности для передачи денег мошенник запрашивает код, который позволит получить доступ к госуслугам. Эксперты напоминают, что сотрудники госорганов не запрашивают данные по телефону или в мессенджерах. Если разговор с звонящим вызывает малейшие сомнения, нужно положить трубку. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Ранее регулятор связывал это с отключениями интернета и стремлением населения иметь запас средств для оплаты, но теперь назвал еще один фактор – адаптацию бизнеса к налоговым изменениям. За апрель объем наличных денег в обращении в России подскочил на 607 миллиардов рублей. Прирост оказался рекордным сентября 22-го. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации объем денег на руках у населения увеличился на 929 миллиардов рублей. На 1 апреля объем наличных денег в обращении составил 19,5 триллионов. Купальный сезон в столице откроется не раньше конца мая. Такой прогноз дала ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По традиции в средней полосе России можно начинать купаться на следующий день после Троицына дня, который в этом году выпадает на 31 мая. Синоптик отметила, что в последние 3-4 дня температура воды повысилась благодаря теплой погоде, однако в скором времени она понизится из-за очередного похолодания. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да красота-то какая, друзья мои. В столице 7 часов вечера, на календаре 7 мая. Вы слушаете Радио 7, и таким образом 3 семерочки получается, да? Говорят, счастливая комбинация. Ну и давайте действительно будем надеяться, что этот час принесет нам законное счастье. Как минимум, счастье музыкального характера вам гарантирую. Ну, потому что вы на Радио 7, а по-другому мы просто не умеем. Да и не хотим, если честно. А вот что хотим, так это услышать Александра Акулиничева, нашего эксперта от психологии. Главред портала psychologist.ru появится в студии во второй половине часа и будет отвечать на ваши вопросы. Ну а пока вернемся к лучшей музыке на все времена. И далее в эфире Sting и Melody Gardot. А прямо сейчас Cher на Радио 7. Добрый вечер.

Мелоди Гордо на Радио 7 только что пели о самом-самом начале романтических отношений. И таким вопросом задавались, мол, а вдруг и правда что-нибудь у нас получится? Ну, знаете, мне кажется, любовь — это такое дело, что думать здесь особо и не надо, нужно действовать, а там уж будь как будет. Результат в этих затеях, конечно, всегда непредсказуемый, но он, наверное, тем интереснее будет. Да. Хотя вон ученые утверждают, что можно с легкостью предсказать успех тех или иных отношений. Вот, например, североамериканские психиатры проводили недавно масштабное исследование, которое охватило аж 11 тысяч влюбленных парочек. И в результате выяснилось, что сблизить людей может наличие одинаковых психических расстройств. Да, то есть, если крыша едет совместно и в одну сторону, то долгие и счастливые отношения возможны с большей долей вероятности. Ну, а всем психически здоровым гражданам исследователи вывели следующее резюме. Залог счастливой пары довольно прост, по их мнению. Главное, чтобы между любящими людьми было взаимопонимание и обоюдное желание создавать те самые здоровые отношения. Надеюсь, что все вышеперечисленное у вас имеется. Ну, все, кроме психических расстройств, конечно. Но, как бы там ни было, успокоить наверняка расшатавшиеся за день нервишки нам поможет лучшая музыка на все времена. Очень, знаете ли, эффективный способ. И далее в эфире появится «Аха», а прямо сейчас «Милен Фармер» на Радио 7. Добрый вечер.

Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер на Радио 7. Lil Was Here, так называется эта нетленка. Вот, наверное, благодаря этой песне во многом я и пошел в свое время учиться играть на саксофоне. Классная, классная вещица, которая, между прочим, была записана музыкантами с первого дубля. Да, вот одна попытка и музыка на все времена. Мне кажется, что все великое, практически все именно так и случается по наитию. Может быть так. Но все да не все, друзья мои. Вот, например, лампочка, которую мы с вами наблюдаем в повседневной жизни, Томасу Эдисону потребовалось провести более... совершить более 2000 попыток, чтобы эту лампочку изобрести. И когда-то на пресс-конференции, посвященном этому изобретению, один журналист спросил у Эдисона: «Скажите, пожалуйста, а вот каково это? Терпеть неудачу 2000 раз подряд, пытаясь создать всего лишь одну лампочку». На что Эдисон ответил, что «Нет-нет, что вы, я отнюдь не ошибался 2000 раз. Я просто обнаружил 1999 способов, как эту лампочку не создать». Поэтому, друзья мои, вот если вдруг ошибки и случаются в вашей жизни, а уверен, они бывают абсолютно у каждого, так вот здесь главное, мне кажется, не опускать руки и воспринимать эти ошибки как очередной эксперимент, который делает вас еще на шаг ближе к успеху. Вот это истинный вариант. Ну, а еще истина такова, что на Радио 7 звучит только лучшая музыка на все времена, которая сама себя не послушает, поэтому давайте к ней и вернемся. И далее в эфире «Мадонна», а прямо сейчас Джерри Халливелл на «Семи холмах». Добрый вечер.

0: «Точка зрения» на «Радио 7».
1: Ну вот и она, минутка психологических разборов под чутким руководством нашего эксперта. В студии главный редактор портала psychologist.ru Александр Акулиничев. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Татьяна пишет следующее. 36 лет наша слушательница, это, если это важно. Живем с мужем и тремя детьми. Родители мужа часто приезжают к нам без предупреждения и остаются на несколько дней. В их присутствии моя жизнь встает на паузу. Нет личного пространства, близости с мужем, добавляются бытовые и эмоциональные трудности. Муж обижается, что я не принимаю его родителей со всей любовью и не защищает мои границы. Как ему объяснить, что я не против его родителей, а просто хочу жить со своей семьей и сделать так, чтобы они приезжали пореже?
2: Это, кстати, очень частый вопрос. У меня такое ощущение, Олег, что за время существования нашей передачи мы пару подобных вопросов уже разбирали. Это очень типичная ситуация, и у нас на сайте psychologist.ru это очень частая история, когда люди спрашивают об этом. Я бы посоветовал Татьяне начать с потрясающей книжки современного психолога, нашего психотерапевта российского Елены Новоселовой, ее книги «Материнская власть». Там очень классно рассказано и расписано, как взаимодействуют взрослые дети с их еще более взрослыми родителями. И, может быть, вы увидите там ту модель, которая построена у вашего мужа в отношении с его матерью. Может быть, это будет вам очень полезно. Во-вторых, конечно, важно проявить то, что в психологии называется ассертивным поведением. Оно предполагает, что вы открыто выражаете свои чувства, мысли и потребности в уважительной манере, но при этом очень четко и, может быть, даже где-то почти радикально проводите границу, которую переходить нельзя. Ну, в частности, вы можете сказать мужу как некие такие мягкие правила, которые с вашей точки зрения должны обязательно быть в вашем доме. Никто не имеет права приезжать в гости без предупреждения, например, да, даже если это родители. Вы имеете право заявлять о том, что вам не окей. Да? Вы имеете право говорить о дискомфорте, что вот с ними мне как бы вот все парализует, я уже не своя и веду себя иначе. Ну и, во-вторых, любые гости могут быть дома без согласования, но только какое-то время, да. Здесь очень важная история, что приехали, а потом не уезжают. Это очень часто тоже бывает, и у нас тоже регулярно бывают такие вопросы. Пропишите, грубо говоря, с мужем те правила, по которым родители могут приехать. И если эти правила нарушаются, то вы имеете право, грубо говоря, сказать: «Сорян, закончен ваш визит, и вы больше не можете сюда приехать». Это нормально. Да, будет сложно. Да, может быть, муж где-то вас не поймет. Родители уж с высокой вероятностью не поймут. Однако иногда конфликт действует очищающе. До тех пор, пока вы в конфликтную коммуникацию не вступите, может быть, они и не подумают, что вам было не окей.
1: Да, это получается, Татьяне надо бороться и за себя, и за свою семью.
2: Ну, в общем, да. В общем, да, потому что муж, к сожалению, из своей первой семьи на все 100% пока не ушел.
1: Спасибо, Александр. И позвольте, дамы и господа, отрекомендовать. Уже 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве состоится конференция «Psychologist. Территория свободной мысли» на тему «Психология будущего». Вместе со звездными спикерами Ольгой Василенко, Еленой Новоселовой, Игорем Маном, Ириной Ковалевой и многими другими узнаем, как же найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен.
0: Точка зрения.

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 20 часов 1 минута. А прямо сейчас давайте окинем новостную повестку взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Международный олимпийский комитет оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом ограничения для белорусских атлетов отменены. Ранее Владимир Путин заявил, что предыдущее руководство МОК проявило позорное и трусливое поведение, которое нанесло огромный ущерб олимпийскому движению. По словам президента, многие международные чиновники продемонстрировали свою коррумпированность и политическую предвзятость, введя на избирательные санкции против российских атлетов под предлогом осуждения действий России на Украине, при этом игнорируя множество других вооруженных конфликтов в мире. Более 100 рейсов задержано сегодня в аэропортах Москвы из-за атак дронов. В Минтрансе напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам необходимые услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, размещение в гостиницах. По данным столичных властей, на подлете к Москве сегодня было сбито свыше 50 дронов. Первые из них были обнаружены и ликвидированы еще ночью, около 3 часов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Спроса нет. Чартеры из России в Малайзию пока не полетят. Запуск отложен из-за отсутствия заказчиков туротрасли. Об этом сообщили в Минтрансе. Там также добавили, что авиакомпания, которая планировала полеты, сейчас ведет переговоры с туроператорами, в том числе для определения конкурентной цены туров. Планировалось, что рейсы будут выполняться силами Red Wings. Глава министерства Андрей Никитин заявлял, что прямые авиарейсы между Россией и Малайзией запланированы на текущий год. День Победы назвали главным для себя праздником 67% россиян. Мнение соотечественников по поводу Дня Победы узнал в ЦИОМ. При этом каждый четвертый считает, что 9 мая следует воспринимать как День памяти и скорби. 82% будут так или иначе отмечать 9 мая, а в массовых торжествах примет участие каждый второй. Также россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне. В первой тройке в бой идут одни старики, на зоре здесь тихие и они сражались за Родину. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Все-таки четверг – это прекраснейший день, который, во-первых, всячески намекает на то, что завтра уже случится пятница. Ну, а сегодня четверг праздничный сам по себе, да. День радио на календаре, друзья мои. Так что с нашим профессиональным праздником и с нашим, и с вашим. Ну, потому что без вас и не было бы смысла делать все эти ваши радио. Поэтому спасибо за то, что вы есть. И, надеюсь, будете с нами и далее. Ну, а далее в эфире появится Эрик Клэптон, а прямо сейчас Мел Си на Радио 7.

Эрик Клэптон на радио 7. Лайла, так называется. Это, знаете, вот прям одновременно и ода мужской дружбе, и гимн мужскому коварству. Серьезно, потому что именно с помощью этой песни в свое время Эрик Клэптон увел невесту у своего друга, коим был Джордж Харрисон. Да, вот влюбился Эрик в его барышню по имени Патти Бойлд, написал эту песню и как-то исполнил ее, глядя в глаза своей любви. И та сказала: «О, Эрик, я вся ваша, выхожу за вас замуж немедля». Ну, собственно, так случилось, парочка поженилась. Правда, недолго музыка играла, но отдельно хочется отметить, что Джордж